0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Неудивительно, что солнечные батареи придумали специально для космонавтов. Они ближе всех к этой звезде, но началось все со спутников, строительство которых дало огромный толчок к развитию технологии производства солнечных батарей. Теперь они есть в каждом калькуляторе. Их устанавливают на крышах зданий для автономного энергоснабжения. Идея применять солнечные батареи в космосе впервые появилась более полувека назад, во время первых запусков искусственных спутников Земли. В тот период в СССР профессор и специалист в области физики, особенно в сфере электричества, Николай Степанович Лидаренко обосновал необходимость применения бесконечных источников энергии на космических аппаратах. Такой энергией могла быть только энергия Солнца, которая добывалась с помощью солнечных модулей. В настоящее время все космические станции функционируют исключительно за счет солнечной энергии. Большим помощником в этом деле является сам космос, так как солнечные лучи, так необходимые для процесса фотосинтеза в солнечных модулях, в избытке имеются в космическом пространстве, и нет никаких помех для их потребления.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

Москва или Монарх отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва или Монарх отправляется с первого пути от первой платформы.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Дело в шляпе. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные документы или дела, чтобы не привлекать внимание грабителей. Отсюда и пришло к нам выражение «дело в шляпе».
0: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пожалуй, самым распространенным заблуждением конца прошлого столетия можно считать уверенность многих людей в том, что венгр Эрни Рубик был изобретателем самой культовой игрушки 80-х годов прошлого столетия, названной его именем. Кубик с разноцветными гранями действительно придумал Рубик, но сделал он это вовсе не для миллионов взрослых и детей, пытавшихся сложить головоломку. Преподаватель архитектуры и мебельного дизайна нуждался в наглядных пособиях, которые позволили бы объяснить принципы трехмерного планирования. Для этой цели в 1974 году инженер-строитель из Будапешта Эрни Рубик создал куб, состоящий из 26 маленьких кубиков с разноцветными гранями, 6 цветов которого могли находиться в разных позициях. Вопреки устоявшемуся мнению, ни преподаватель, ни студенты Будапештского университета технологии и экономики не стремились к тому, чтобы сложить одну или больше поверхности кубика из одного цвета. Действительно, чтобы правильно собрать все 6 сторон кубика, надо перепробовать 43 квинтиллиона вариантов. Ходили слухи, что больше месяца Эрни крутил, вертел свой кубик, пока не добился успеха. И тут ему в голову пришла идея сделать из наглядного пособия для студентов детскую игрушку. И в 1975 году Рубик получил патент на свое изобретение – кубик Рубика.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка». Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.

0: назад. 15 августа в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.

Чимал, приедем в тире, постреляем и песни под гитару попоем. Верхом на лошадях по горной тропке, а может, на Телецкое рванем. И Алтын-Кёль, жемчужина Алтая, Таймень, сибирский Хариус,

0: будь здоров!
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. We'll be right back.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Вы слушаете первое радио для отдыхающих и живущих в Чимале граждан.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Не мытьем, так катаньем. В старину деревенские женщины после стирки катали белье с помощью скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым путем употребляется выражение «не мытьем, так катаньем». Смысл прост. История одной фразы.
2: Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Предлагаю поговорить о гениальном изобретении, которое сделало жизнь всех лентяев комфортной. Речь идет о пледе с рукавами. Первый такой плед был самостоятельно изготовлен студентом из Америки в декабрьские холода. Не желая каждый раз вытаскивать руки из-под одеяла, чтобы переключить телевизор, он вырезал в нем дырки для рук. Спустя некоторое время ему пришла в голову мысль пришить рукава к одеялу, чтобы не мерзли руки. Первый плед-одеяло с рукавами Гарри Глэк изготовил для своей мамы. Через 6 лет он придумал своему изобретению звучное имя – Ланкет, и организовал с братом его продажи через интернет. Многим понравилось его удобство, и товар быстро завоевал рынок. Однако известный бренд Snuggie перехватил его идею. Благодаря агрессивной рекламе компания продажи пледа с рукавами вошла с огромной скоростью. Snuggie стала выпускать продукт для молодых, и он молниеносно был возведен в культ. В сериалах, телешоу, фильмах повсюду стали появляться чудо-костюмы плед-халат. Россияне тоже с большим восторгом приняли это импортное изделие и по достоинству оценили его преимущества. И вечера с книгой или утилизацией телевизора стали на порядок уютнее.
1: Бытовые истории.
3: Привет слушателям, я Батыр Тадушев. Слушайте мои песни.

Есть такая песня.

0: Зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо, теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Расскажу про тот край, где бывал я, где дороги заносят снега. Там алтайские ветры бушуют, и шоферская жизнь нелегка. Есть по Чуйскому тракту

до монгольской границы он на Аме своей изучил. А на Форде работала Рая, и так часто над Чуей рекой Форд зеленый и Колина Ама друг за другом неслись со стрелой. Как-то раз, сколько Рая признался, но суровая Рая была. Посмотрела на Кольку с улыбкой и рукой по Форду провела. А потом Рая Коле сказала:

пригонит, значит, раечка будет твоя. Из далекой поездки, из Бийска, возвращался наш Коля домой. Форд зеленый с улыбкою раи мимо Кольки промчался стрелой. Тут забилось сердце шофера вспомнил.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сентябрьским днем 1830 года в Англии состоялось торжественное открытие первой междугородней железнодорожной линии на паровой тяге из Ливерпуля в Манчестер. В 11 часов 20 минут из Ливерпуля по 50-километровой магистрали отправилось 8 железнодорожных вагонов. Акционерное общество Ливерпуля Манчестер Royal Road Company назначило техническим руководителем проекта Джорджа Стефенсона, изобретателя паровоза, который не только сконструировал машины, которые выиграли в открытом конкурсе право обслуживать новую дорогу, но и проложил саму магистраль по грузоподъемности и выносливости, признанную знатоками шедевром дорожного строительства. При проектировании линии Ливерпуль-Манчестер Стефенсоном были решены сложные задачи железнодорожной техники. Заложены несколько сложных выемок, насыпи, мостов и виадуков, призванных сгладить продольный профиль пути. Применены железные рельсы на каменных опорах, способствующие увеличению скорости движения паровоза. Ширина колеи, выбранная Стефенсоном, во всех странах до сих пор считается стандартной. Поезда развивали скорость до 30 км в час, а пассажиры были в восторге. С этого дня Великобритания, затем и во всем мире, началась бурная эпоха развития сети железных дорог.
1: Бытовые истории. Прогноз погоды.
3: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru. Реклама.
3: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
4: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема. Улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Дело в шляпе. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные документы или дела, чтобы не привлекать внимание грабителей. Отсюда и пришло к нам выражение «дело в шляпе».
0: Смысл прост. История одной фразы.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: В Чимале 10 утра.
1: Твое лето.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Пастила. По предположению одних историков, на Русь она пришла с Востока, другие считают, что это блюдо истинно русское. Но не будем увлекаться прениями по этому поводу, поговорим лучше об истории пастилы, а также ее полезных свойствах. Изготовление на Руси этого вкусного лакомства началось в XIV веке. Так как изначально пастилу делали из антоновских яблок, исконно русского сорта, то и развитие ее было региональным. Чуть позже в изготовлении пастилы начали применять яблоки других сортов. Для создания лакомства пробовали использовать различные ягоды. Но хорошая она получалась лишь тогда, когда применяли рябину, смородину, бруснику и малину. Однако, если сравнивать ее с яблочной, она была менее плотной и требовалось больше усилий, чтобы ее приготовить. Очень важным компонентом, который обязательно присутствовал в составе пастилы, был мед. Сахар в этой истории появился только в XIX веке. Ведь сладости, изготовленные из сахара, был намного привлекательнее, чем из меда, в связи с лучшей его кристаллизацией. Пастила различных сортов впервые стала поставляться в Западную Европу в качестве характерной русской сладости. И хотя ее рецепт держался в тайне, все же иностранцам удалось его выведать. Французы, добавив в состав пастилы взбитый белок, получили новую сладость – зефир.
1: Бытовые истории.

0: этот день тому назад.
1: 15 августа в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: Фитфуд-драка, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио – работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. We'll be right back.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая чайная. Заезжайте за атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда...

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей! Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Не мытьем, так катаньем. В старину деревенские женщины после стирки катали белье с помощью скалки. Хорошо прокатанное белье оказывалось выжатым, выглаженным и чистым, даже если стирка была не очень качественной. Сегодня для обозначения достижения цели любым путем употребляется выражение «не мытьем, так катаньем». Смысл прост. История одной фразы.
2: С бодрым утром! Сегодня у тебя все получится!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Знаете ли вы, что баранки, бублики, сушки – старинные русские хлебные изделия, без которых раньше не обходилось ни одно чаепитие, и в будни, и в праздники? Выбор большой. Баранки сахарные, простые, горчичные, молочные, сдобные, ванильные, чистые, с маком и другим. Непременной частью производства баранок является обварка тестовых колец кипятком. В Украине баранки и сейчас называют обваренками. Существует мнение, что эти бараночные изделия попали несколько веков назад из Польши на Украину, а оттуда перекочевали в Россию. Баранки и сушки представляют собой по существу хлебные консервы. Они могут храниться долгое время, не теряя вкуса. К этой группе продуктов относятся и сухари, а также различные хлебные палочки, соломка сладкая и соленая. Но все же сушки и баранки были и остаются любимым лакомством для большинства ребят и взрослых.
1: Бытовые истории.

0: «Зарядка». Доброе утро, дорогие радиослушатели! Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. Опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушает.
4: 923-663-103-2.

удержаться нити, я к тебе поспешил, но все напрасно. Я прошу немного, погоди, я прошу со мной поговори. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

Я прошу немного, погоди. Я прошу со мной поговорить. О такой, как ты, мечтаю. Как зовут? Откуда ты такая?

немного погоди. Я прошу со мной поговорить. Как зовут? Откуда ты такая?

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Томьям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Лучшие.
7: Лучшие.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Смысл прост. История одной фразы. Дело в шляпе. В старину гонцы, доставлявшие почту, зашивали под подкладку шапки или шляпы очень важные документы или дела, чтобы не привлекать внимание грабителей. Отсюда и пришло к нам выражение «дело в шляпе».
0: Смысл прост. История одной фразы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Кажется, все знают о том, что на заре телефонии между абонентами на разных концах провода всегда стояла некая барышня. Однако мало кому известно, что первую такую барышню звали Эмма Миллс. Ей было 18 лет, она жила в Бостоне и получила свое место благодаря эксперименту, который решили провести владельцы телефонной станции – взять на работу женщину. Все дело в том, что до этого должность телефонистов занимали исключительно мужчины, а они не отличались особым тактом, терпением и могли даже нагрубить клиентам. Эксперимент оказался настолько удачным, что вскоре к Эмме присоединились другие барышни, а через некоторое время эта профессия и вовсе стала сугубо женской.
1: Бытовые истории.

На улице среди панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне ириску на двоих и фыркнул автомат, налив ситро на двоих.

В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: назад. 15 августа в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Жайте, будет вкусно.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Как знаменитая игрушка «Радуга» стала побочным продуктом разработки для нужд военно-морского флота? Есть версия, что в 1943 году инженер Ричард Джеймс Томпсон работал над пружинищим устройством, которое позволяло бы компенсировать морскую качку для чувствительных корабельных приборов. Однажды он случайно столкнул пружину с полки и увидел, как она сначала шагнула на стол, а затем на пол и собралась в тугое положение. Решив, что такая пружина может быть отличной игрушкой, он в течение года экспериментировал с различными сортами стальной проволоки, пока не нашел идеальный вариант. Томпсон с женой организовали бизнес, и шагающие по лестницам пружины, получившие название «слинки», завоевали огромную популярность. Позже появились и пластиковые аналоги с яркой окраской, известные как «Радуга».
6: Бытовые истории.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости фотографии. Удивительные наблюдения сделал мастер фотопортретов Фудзиенко. Оказалось, лица на фотографиях получаются намного естественнее, если в момент съемки на колени клиента запрыгивает небольшая серая крыса. Молодая дама прогуливается по парку. Она села на скамейку. Тут потихонечку подходит бомж, ложится на скамейку и кладет голову даме на колени.

0: Смотрите, нахал!
1: Чего? Это я нахал? Да ты сама во себе пришла, не познакомилась, сразу села на мою кровать. Чего такое?

0: залезли в сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соу Сапилявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: radioshow.ru.
4: Ну, рокер.
5: Так, дети, пишите. Человек с детства должен быть хорошо воспитан, чуток, вежлив и отзывчив.
6: Анна Ивановна, извините, я не успеваю. Воспитан, отзывчив и что?
5: Для тупых, безмозглых идиотов повторяю. Чуток,

0: Не говори на то, детей не будет. Да я не глубоко. От Парижа до Находки с водкой лучше, чем без водки.
1: Прогноз погоды.
2: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. We'll be right back.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей? Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Искусственное сердце. Та же самая технология, по которой созданы огромные насосы, в считанные минуты переправляющие сотни тонн топлива в двигатели космических кораблей, помогают детям, которые нуждаются в пересадке сердца, выжить в ожидании донорского органа. Принцип действия и общие детали конструкции главных топливных насосов шаттла оказались пригодными для дублирования в миниатюрном устройстве, подключаемом к сердцу больного человека. Идея ультралегкого кровяного насоса родилась в сотрудничестве всемирно известного кардиохирурга Майкла Дебейки и инженеров космического центра Джонсона, прежде всего Дэвида Сокера, которому Дебейки много лет назад пересадил донорское сердце. Устройство уже было имплантировано более 200 взрослых, а теперь американские власти одобрили его использование в детях возрастом от 5 до 16 лет.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: в мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выходит так испытать нас.
0: А у нас другая музыка.

Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Новости криминалистики.
1: Разгадана тайна скрипки Шерлока Холмса. Тихими зимними вечерами ее звуки разносились по ночному Лондону, и от этого у хулиганов отнимались ноги, у грабителей опускались руки, насильники тоже были недовольны.
0: Женщина приходит на прием к психотерапевту.
2: Ой, доктор, у меня, знаете, меня уже 2 месяца мутит навязчивая идея. Навязчивая идея мутит меня.
0: Секундочку, расскажите мне, пожалуйста.
2: Вот мне кажется, что я такая некрасивая, такая прямо страстная уродина, как мне все время так кажется. Вот идея навязчивая
0: это
2: такая.
0: Все? Да. Хочу вас успокоить, это не навязчивая идея. Это прозрение, чистая правда.
3: Ну что ж ты страшная такая?
2: Одинаковые. Моя еще

0: отец девушки строго говорит Йоу-Харзору.
1: Значит так, Володя, я уверен, что ты знаешь, что в современном мире секс невозможен без защитных средств. Так, иначе тебя может убить какая-нибудь зараза, ты понимаешь, о чем я, да? Так вот, я тебя предупреждаю, если у вас дойдет до секса, то я то самое защитное средство для моей дочери, а для тебя та самая зараза, которая тебя убьет. Еще такая песня нравится.
2: Мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
0: Девушка, у вас такие красивые волосы. Я бы даже сказал, редкие. Очень редкие волосы.
3: Прогноз погоды.
4: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
3: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
5: Реклама.
4: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семье. Это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, а на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а как.
4: А где?
5: А как?
4: Мы приехали на трамвае.

я стою на твоем берегу.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Самый древний компьютер был изобретен в первом веке до нашей эры. Его название – антикитерский механизм. Его нашли, среди прочих, в 1900 году на затонувшем античном римском корабле недалеко от острова Антикитера. Археологи, осматривая находки, внезапно обнаружили, что некоторые из них являются фрагментами механизма. Артефакт активно изучали с 1951 года, когда английский историк Дерек Джон Дассула Прайс заинтересовался им, обосновал и доказал, что механизм представляет собой календарь, а также астрономическое, метеорологическое, образовательное и картографическое устройство. Это самый древний аналог компьютера, первая известная механическая вселенная, планетария, астрономические часы. Механизм создавался с тщательно разработанными и изготовленными бронзовыми шестернями с зубьями треугольной формы, созданными для выполнения определенных математических расчетов, позволяющих пользователю найти положение небесных тел на небе. Фактически размеры шестерни оптимизированы для минимизации трения, давая необходимую прочность, позволяющую использовать прибор без прерывания работы и без использования подшипников. При изготовлении механизма были использованы разные сплавы меди с оловом и свинцом. Шестерни сделаны из более твердого сплава, зубья закалены. Пластины же механизма, на которых написаны инструкции, были сделаны из более мягкого материала. Сейчас антикитерский механизм хранится в Национальном археологическом музее в Афинах.
1: Бытовые истории.

0: 15 августа в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Фитфуд-драка, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики».
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости фотографии. Удивительные наблюдения сделал мастер фотопортретов Фудзиенко. Оказалось, лица на фотографиях получаются намного естественнее, если в момент съемки на колени клиента запрыгивает небольшая серая крыса. Молодая дама прогуливается по парку. Она села на скамейку. Тут потихонечку подходит бомж, ложится на скамейку и кладет голову даме на колени.
2: Да как вы смеете, нахал!
3: Чего? Это я нахал? Да ты сама вообще пришла, не познакомилась, сразу села на мою кровать. Что такое?

0: залезли в сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соу Сапилявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: radioshow.ru.
1: Ну, Рокер. Так, дети, пишите.

0: вежлив и отзывчив.
1: Анна Ивановна, извините, я не успеваю. Воспитан, отзывчив и что?
0: Для тупых безмозглых идиотов повторяю: чуток, вежлив и отзывчив.

0: говори в носу, детей не будет.
1: Да я не глубоко.
2: Запилявы! От Парижа до Находки с водкой лучше, чем без водки.
3: Прогноз погоды.
4: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
3: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. We'll be right back.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная, в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Лучше.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: 500-летие со дня, когда был изобретен хот-дог, торжественно отметили в 1987 году. Доказательство того, что изготовление первого в истории хот-дога произошло в 1487 году, предоставили патриоты немецких сосисок. В начале 19 столетия, благодаря иммигрантам из Германии, технология изготовления сосисок попала в США. Кому и когда пришло на ум разрезать длинную булочку, а затем вставить в нее сосиску? Немецкие иммигранты, отличающиеся особой аккуратностью, в 1860 году начали продавать сосиски вместе с куском хлеба в комплекте. Но сосиски часто скатывались с ломтя хлеба и падали на землю. И вот тогда один неизвестный изобретатель додумался заменить хлеб булочкой. Есть предположение, что название «хот-дог» возникло от сравнения сосиски с собакой породы такса. Однако историк кулинарии Бэри Поппик утверждает, что термин «хот-дог» появился в конце 19 века и пришел он из студенческого фольклора. Студенты Йельского университета дали название фургонам, в которых продавали сосиски с собачьими фургонами, поскольку вокруг них постоянно были стаи собак, которых привлекали соблазнительные запахи. Поппику даже удалось найти один студенческий журнал, который был выпущен в 1895 году. В нем студенты называли сосиски горячими собаками.
1: Бытовые истории.

0: Слушайте свежее.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука-пи.

0: Чимали 3 часа дня.
1: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет. На радио!

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM. Твои поцелуи.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: До середины 20 века боль в суставах и негнущиеся колени были такими же неотъемлемыми признаками старости, как седые волосы. Первые попытки в конце 19 века заменить изношенные суставы, например, на протезы из слоновой кости, были обречены на неуспех из-за неизбежного тогда заражения раны. Кроме того, нужен был не только максимально прочный материал для протеза, но и устойчивое крепление его к костям. Лишь после Второй мировой войны медицинская техника достигла уровня развития, позволяющего решить эти задачи. В 1946 году французские хирурги, братья Жюде, разработали акриловый протез головки бедренной кости. И с 1950-го начали имплантировать ее пациентам. Однако такое протезирование неизбежно приводило к истиранию хряща и возникновению боли. Прорыв в эндопротезировании суставов совершил в 1960-е английский хирург Джон Чарльни. Он сконструировал искусственный тазобедренный сустав с металлической головкой и полиэтиленовой суставной впадиной. Протез крепился к костной ткани акриловой смолой. Совершенствование материалов и их сочетаний, а также компьютерной техники в эндопротезировании продолжается и по сей день. Сейчас практически любой сустав человеческого тела может быть заменен на эндопротез. Некоторые из них печатаются на 3D-принтере.
1: Бытовые истории.

0: Новости криминалистики.
1: Разгадана тайна скрипки Шерлока Холмса. Тихими зимними вечерами ее звуки разносились по ночному Лондону, и от этого у хулиганов отнимались ноги, у грабителей опускались руки, насильники тоже были недовольны.

0: Женщина приходит на прием к психотерапевту.
1: Ой, доктор, у меня, знаете, у меня уже 2 месяца мутит навязчивая идея. Навязчивая идея мутит меня.
0: Секундочку, расскажите мне, пожалуйста.
1: Вот мне кажется, что я такая некрасивая, такая прямо страстная уродина, как я всем, мне все время так кажется. Вот идея навязчивая
0: это
1: такая.
0: Все? Да. Хочу вас успокоить, это не навязчивая идея. Это прозрение, чистая правда.
2: Ну что ж ты страшная такая?
1: Одинаковые. Моя еще хуже.

0: отец девушки строго говорит Йоухарзору.
1: Значит так, Володя, я уверен, что ты знаешь, что в современном мире секс невозможен без защитных средств. Так, иначе тебя может убить какая-нибудь зараза, ты понимаешь, о чем я, да? Так вот, я тебя предупреждаю, если у вас дойдет до секса, то я то самое защитное средство для моей дочери, а для тебя та самая зараза, которая тебя убьет. Еще такая песня нравится.
2: Мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
0: Девушка, у вас такие красивые волосы. Я бы даже сказал, редкие. Очень редкие волосы.
3: В Чимале 15 часов 30 минут.
4: Прогноз погоды.
5: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чимальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
4: Информация предоставлена сайтом ismeteo.ru.
6: Реклама.
5: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
7: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а как.
4: А где?
5: А как?
4: Мы приехали на трамвае.
0: Горячий хит.
6: А на море чай.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Давным-давно люди писали настоящими перьями. Брали перья гусей, воронов, павлинов. Кончик пера сначала очищали, затем обрезали под углом и затачивали, чтобы оно было тоненькое-тоненькое. Когда перо становилось тупым, его опять обрезали под углом и опять затачивали, а потом писали. Один человек, которому приходилось много писать, придумал перо из стали. И все стали писать стальными перьями, делая их даже из серебра и золота. Они стоили дорого. Потом придумали авторучку. Ее не надо было макать в чернильницу. Брали трубочку с заостренным концом. Внутрь трубочки вставляли соломинку и наливали жидкость. Жидкость понемногу стекала к заостренному концу, и тогда трубочкой водили по бумаге. Но, к сожалению, чернила слишком быстро выливались и ставили кляксы. Поэтому придумали шариковую ручку с густой пастой, которую мы сейчас с вами и пишем.
1: Бытовые истории.

0: тому назад.
1: 15 августа в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно.
0: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
0: Анонимные алкоголики
1: 8-951-346-50-72.
2: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
3: 923-663-103-2.
4: Новинка этой.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Новости фотографии. Удивительные наблюдения сделал мастер фотопортретов Фудзиенко. Оказалось, лица на фотографиях получаются намного естественнее, если в момент съемки на колени клиента запрыгивает небольшая серая крыса. Молодая дама прогуливается по парку. Она села на скамейку. Тут потихонечку подходит бомж, ложится на скамейку и кладет голову даме на колени.
2: Да как вы смеете, нахал!
3: Чего? Это я нахал? Да ты сама вообще пришла, не познакомилась, сразу села на мою кровать. Что такое?

0: Рыб сеть.
1: Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме.
2: Соу Сапилявых в сети интернет по адресу
1: radioshow.ru.
3: radioshow.ru.
4: Ну, уроки.
5: Так, дети, пишите. Человек с детства должен быть хорошо воспитан, чуток, вежлив и отзывчив.
6: Анна Ивановна, извините, я не успеваю. Воспитан, отзывчив и что?
5: Для тупых, безмозглых идиотов повторяю: чуток, вежлив и отзывчив.

0: 劲。
1: Не говори в носу, детей не будет.
2: Да я не глубоко.
3: Забелевы! От Парижа до Находки с водкой лучше, чем без водки.
4: В Чимаре 16 часов 30 минут.
5: Прогноз погоды.
6: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чимальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
5: Информация предоставлена сайтом isметео.ru. We'll be right back.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
1: Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей —
1: это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Музыка для тех, музыка для тех.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Как появилось джакузи? Для чего нормальному человеку в ванну полную воды опускать насос, который используется для работы двигателя аэроплана? Первоначально в 1948 году Рой Якаци, итальянский эмигрант из США, старался лишь облегчить страдания своего 15-летнего сына, который страдал от ревматоидного артрита. Мальчик нуждался в постоянных массажных процедурах, которые, как было известно уже в те времена, дают хороший эффект, когда проводятся в воде. Результат превзошел все ожидания, и к 1955 году, имея на руках патент, Якаци, фамилию которого американцы исказили как джакузи, довел свое изобретение до ума, встроив в дно воды разработанные им же сопла, через которые и подавался воздух, и вместе с братьями запустил производство джакузи, нашедших широкое применение в медицине. А их усовершенствованию способствовал пациент, которому стало холодно в гидромассажной ванне, поэтому для нагрева воды стали использовать нагревательный элемент, что привело к созданию в 1970 году гидромассажного резервуара с теплой и горячей водой, получившего название «СПА». В наши дни джакузи является неизменным атрибутом роскоши и красивой жизни.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 17 часов.
1: Включайся на полную.

сообщение «Москва Эликманар» прибывает на первый путь к первой платформе. Стоянка поезда 10 минут.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: «Анонимные алкоголики»
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.

дело, и в Стросках в гости заглянем, поменим Васю Шукшина, долины красной гроздь сорвем и увезем ее с собой.

огненных ран. Над Катунью, над Катунью, незаконченный роман. Затопим баньку у реки,

0: Новости криминалистики.
1: Разгадана тайна скрипки Шерлока Холмса. Тихими зимними вечерами ее звуки разносились по ночному Лондону, и от этого у хулиганов отнимались ноги, у грабителей опускались руки, насильники тоже были недовольны.
0: Женщина приходит на прием к психотерапевту.
2: Ой, доктор, у меня, знаете, меня уже 2 месяца мучает навязчивая идея. Навязчивая идея мучает меня.
0: Секундочку, расскажите мне, пожалуйста.
2: Вот мне кажется, что я такая некрасивая, такая прямо страстная уродина, как мне все время так кажется. Вот идея навязчивая такая.
0: Это все? Да. Хочу вас успокоить, это не навязчивая идея. Это прозрение, чистая правда.
3: Ну что ж ты страшная такая?
2: Это неправда, что все бабы одинаковые. Моя и все.

0: отец девушки строго говорит Йоухарзору.
1: Значит так, Володя, я уверен, что ты знаешь, что в современном мире секс невозможен без защитных средств. Так, иначе тебя может убить какая-нибудь зараза, ты понимаешь, о чем я, да? Так вот, я тебя предупреждаю, если у вас дойдет до секса, то я то самое защитное средство для моей дочери, а для тебя та самая зараза, которая тебя убьет. Еще такая песня нравится.
2: Мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
0: Девушка, у вас такие красивые волосы. Я бы даже сказал, редкие. Очень редкие волосы.
3: Прогноз погоды.
4: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
3: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
5: Реклама.
4: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья.
6: Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная.

В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Есть информация о том, что современный метод вакцинации был открыт благодаря оплошности. Однажды Луи Пастер, проводивший опыты по заражению птиц куриной холерой, решил съездить в отпуск и оставил в лаборатории своего помощника. Тот забыл выполнить очередную прививку курицам и ушел в отпуск сам. Вернувшись, помощник заразил куриц, которые сначала ослабли, но потом неожиданно выздоровели. Благодаря этой оплошности Пастер понял, что ослабленные бактерии – ключ к избавлению от болезни, так как дают иммунитет от нее, и стал основоположником современной вакцинации. Впоследствии он также создал прививки от сибирской язвы и бешенства.
3: Спокойно, я еще не колю.
4: Ах, нет еще. Скажите, это не больно?
3: Все зависит от диаметра иглы.
4: Подождите, у вас диаметр, а? Вы уже-то...
1: Бытовые истории.

0: назад. 15 августа в 1723 году состоялось торжественное открытие летней резиденции русских императоров Петергофа. В 1810 году закончилось строительство Вандомской колонны в Париже. В 1877 году изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «hello». В 1914 году через Панамский канал прошло первое судно.
1: Этот день тому назад.
2: Реклама. Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: приезжайте, будет вкусно.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8 951 346 50 72.
3: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
4: 923 663 103 и 2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Вы знали, что огнестойкая ткань для костюмов пожарных впервые была использована при разработке скафандров астронавтов? Чтобы скафандр для программы «Аполлон» выдерживал воздействие космической силы, его изготавливали из высокопрочных синтетических тканей, металла и пластмасс. Наружный слой скафандра защищает космонавта от температурных воздействий и от микрометеоритных частиц. Эта оболочка сделана из огнестойкой ткани, бета-ткань. В наиболее сильно стирающихся местах спереди и сзади сделаны накладки из металлизированной стальной ткани. Между двумя слоями этой специальной ткани находятся чередующиеся слои бета-маркизета и алюминизированного пластика, которые способны поглотить энергию микрометеоритов в случае пробоя ими скафандра и отразить лучистое тепло.
6: Бытовые истории.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду.

0: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная в Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.

0: Чимали, 19 часов.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сахарный пакетик. Что может быть проще? Это и изобретением назвать сложно, но ведь кто-то это придумал. Мы сами, уже того не замечая, пользуемся сахарными пакетиками практически ежедневно. В кафе и офисе, в самолетах и поездах. Они получили такое широкое распространение по одной простой причине. Это невероятно удобно. Сахар при этом не рассыпается, его можно в таком виде взять с собой в дорогу, и количество четко дозировано. История сахарных пакетиков начинается в середине прошлого века. Их создатель – американец Бенджамин Эйзенштант, сын иммигрантов из России. Бенджамин окончил школу, собирался учиться на адвоката, но начался мировой экономический кризис, и у семьи не оказалось средств для оплаты обучения. Юноша был вынужден начать работать. Его приняли на чайную фабрику. Наблюдая за тем, как чай фасуют по пакетикам, у него и родилась идея сделать то же самое с сахаром. Бенджамин считал, что целесообразно расфасовать сахар в длинные узкие пакетики. Бенджамину не удалось разбогатеть на своем изобретении, поскольку он не получил на него патент, а крупные компании, воспользовавшись его идеей, ничего ему не заплатили. Но все же Эйзенштант смог сделать состояние на своем новом изобретении. Вместе с сыном он придумал низкокалорийный сахар, который до сих пор выпускается в пакетиках под названием Sweet and Low.
1: Бытовые истории.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей, но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Ради радио на все.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а как.
4: А где?
5: А как?
4: Мы приехали на трамвае.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первое упоминание о вилке появилось еще в 9 веке на Востоке. До появления этого столового прибора люди употребляли пищу только ножом, ложкой или ели ее руками. Аристократические слои населения для поглощения нежидкой пищи использовали пару ножей. Одним они нарезали еду, другим переносили ее в рот. Всем попыткам ввести вилку в широкий обиход сразу противостояла церковь. Католические служители считали, что это излишний предмет роскоши. Но, несмотря на сопротивление, первое широкое распространение вилка получило именно на родине католической церкви, в Италии, в 17 веке. Она была обязательным предметом всех аристократов и купцов. Благодаря последним она начала путешествие по всей Европе. В Англию и Германию вилка попала в 18 веке, в Россию веком раньше, в 17-м. Она была завезена Лжедмитрием I.
1: Бытовые истории.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: Приезжайте, будет вкусно.
1: И утрага один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: Анонимные алкоголики
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. We'll be right back.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: А что такое юбилей?
1: Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.
2: Лучшие.
3: Лучшие.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История шитья насчитывает уже более 20 тысяч лет. Первобытные люди прокалывали шкуры доисторическим подобием шила из шипов или обтесанных камней. Через отверстия продевали сухожилия животных и таким образом сооружали себе костюм. Самые первые иголки с ушком, сделанные из камней, костей или рогов животных, были найдены на территориях современной Западной Европы и Средней Азии. Им около 17 тысяч лет. Считается, что первая стальная иголка была сделана в Китае. Там же в 3 веке до нашей эры придумали наперсток. Купцы затем донесли эти изобретения в Европу. Массовое производство иголок началось только в 14 веке в Нюрнберге, а потом и в Англии. Самую первую иголку с помощью механизированного производства сделали в 1785 году. Первого прадеда современных ножниц нашли в руинах Древнего Египта. Сделанные из цельного куска металла, а не из двух скрещенных лезвий, эти ножницы датируются 16 веком до нашей эры. А ножницы в том виде, в котором они известны сейчас, изобрел Леонардо да Винчи.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 21 час. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Музыка для тех.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день с 9 до 19 в магазине «Заряд».

0: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25.
1: Хочешь бросить пить? Возможно, общество анонимные алкоголики помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
2: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
1: Анонимные алкоголики
2: 8-951-346-50-72.
3: Да, кризис. Да, нелегко. Реклама – это реальная помощь. Реклама – это радио. Потому что радио слушают.
4: 923-663-103-2.
5: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
6: Бытовые истории.
7: Врачи в США зарегистрировали новые заболевания – аллергия на Wi-Fi и другие беспроводные сети. Наряду с традиционными раздражителями, такие как домашние животные, цитрусовые цветы, Wi-Fi также вызывает все у большего количества американцев головные боли, простуды и даже частичную слепоту. Многие люди впадают в ярость, если не могут в любой гостинице или кафе подключиться через Wi-Fi-сеть к интернету. Все больше и больше американцев обращаются в клиники США, утверждая, что после длительного пребывания в области беспроводных сетей – у них наблюдается ухудшение самочувствия. Облучение, говорят они, приводят к мигрени, простуде, боли в суставах и, как уже выше говорилось, частичной слепоте. Не дожидаясь профессиональной помощи, пациенты решили действовать самостоятельно. Они переезжают в город Гринбэнк, где запрещены все беспроводные сети. Является ли это заболевание аллергическим или же психическим, решат специалисты.
6: Бытовые истории.

0: днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
0: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семье – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сима, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: без нельзя. Улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как.
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.

0: Лавра.
1: Скорый поезд номер 34, сообщение Москва или Квонар, прибывает на первый путь к первой платформе.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Впервые прозрачные зубные скобы, брекеты, появились на рынке в 1987 году, и теперь их выпускают самые разные фирмы. Брекеты – это механические приспособления для исправления врожденной кривизны зубов. Зубы, зажатые в специальным образом установленные скобы, выравниваются. Изначально металлические тиски или брекеты изготавливались только из металла. Это было не эстетично, но весьма практично. Спустя некоторое время людям, привыкшим с детства скрывать свою неровную улыбку, возвращалась возможность широко улыбаться. В основе прозрачных зубов скоб прозрачный поликристаллический оксид алюминия, который изначально предназначался для защиты инфракрасных антенн станций сопровождения боевой ракеты с тепловой системой самонаведения. Эта разработка появилась в результате сотрудничества одной из западных оружейных компаний с группой космических исследователей НАСА. В то же время другой производитель раздумывал над тем, как усовершенствовать брекеты. Оказалось, что прозрачный поликристаллический оксид алюминия отлично подходит в роли базового материала. Сейчас прозрачные скобы – один из самых успешных товаров в стоматологической индустрии. Выходит, что космос подарил миллионам землян красивую улыбку.
1: Бытовые истории. На Алтае 22 часа.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.

0: Горный Алтай – место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед – не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены!

0: Чампар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Твое лето. Твое радио.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: У иностранцев сгущенка всегда ассоциируется с Россией, но придумали этот поистине гениальный продукт во Франции в начале 19 века. Там обратили внимание на то, что если сок плотно закрыть в банку и прокипятить, то он намного дольше сможет храниться. Это побудило провести подобный эксперимент с молоком. К тому времени уже появились консервные металлические банки, и процесс пошел. Затем в Америке обратили внимание на то, что если в молоко при кипячении добавить сахар, то оно становится более густым и вкусным. В России история сгущенки берет начало в 1881 году. Однако она не пользовалась особой популярностью, и поэтому тогда единственный изготавливающий сгущенку завод в Оренбурге вскоре закрылся. Отношение к этому продукту изменилось в период Великой Отечественной войны. В то время сгущенка представляла особую ценность, поэтому полагалась только раненым и военным. Послевоенные годы началось массовое производство сгущенки. Открывалось все больше и больше заводов по ее выпуску, а в 1979 году разработали ГОСТ 290378, по которому и сегодня изготавливают это лакомство. Технологический процесс получения сгущенки достаточно простой, поэтому практически не изменился со времени ее изобретения. Молоко частично выпаривается и консервируется сахаром. При желании сгущенку можно сделать и в домашних условиях.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Первыми в мире рыбные палочки попробовали на Туманном Альбионе. Там они производятся, начиная с 1959 года. Придуманы они были, чтобы поддержать местную рыбопромышленность. В основе этого продукта лежит рецепт британского национального блюда – fish and chips. Так называется рыба с жареной картошкой. Как же делаются палочки? В Северной Атлантике рыбу с больших промысловых судов ловят с помощью сетей. Вытянув ее из моря, сразу же приступают к поэтапной переработке на борту. Сначала рыбу чистят и удаляют кости. Затем делают филе и уложат. Положив его в брикеты весом примерно 7,5 килограммов, замораживают. Далее процесс переработки продолжается уже на берегу. Там автоматические пилы разрезают блоки на 378 кусочков. Впоследствии все они превратятся в рыбные палочки. Затем заготовки окунают в мокрую и сухую панировку. Свежие изготовленные палочки секунд 20 предварительно обжаривают, причем внутри они остаются замороженными. После всей этой процедуры палочки тщательно упаковывают. Теперь их путь лежит на холодильные прилавки магазинов.
1: Бытовые истории.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии, только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу Чимал, улица Подгорная, 33А, или звоните прямо сейчас 8-913-691-27-99, 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Томьям бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
1: Новинка этой

0: В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Мы не объясняем, как делать.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Существует множество свидетельств использования парфюмерии в Древнем Египте во время жертвоприношений богам. Именно здесь родилось искусство создания духов. Парфюмерия в Европу пришла только в XIV веке из исламского мира. Именно в Венгрии в 1370 году впервые рискнули изготовить духи на заказ королевы. Вода с запахом стала популярной по всему континенту. Эту эстафету во времена Ренессанса переняли итальянцы, а династия Медичи привезла парфюмерию во Францию, где ее использовали, чтобы скрыть запах немытого тела. В окрестностях французского города Грасса стали специально выращивать сорта цветов и растений для духов, превратив это в целое производство. С тех пор и до нашего времени Франция продолжает оставаться центром парфюмерной индустрии.
1: Бытовые истории.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Каблук. Первые каблуки появились у восточных всадников в XII веке. Однако назвать их каблуками, в общем-то, было сложно. Это были некие нашлепки, которые служили для весьма практичных целей. Мужчины приколачивали их к туфлям, чтобы нога крепко держалась в стремени при скачке. Изобретение настоящего каблука произошло в XVII веке в Испании с легкой руки мастеров из города Кордовы. Они разработали структуру и конструкцию каблука, основными формами которого были скошенные внутрь и французские, с талией посередине. В эпоху рококо каблук перебрался ближе к центру туфельки, тем самым как бы уменьшая ножку. Со временем форма каблука претерпела различные изменения. От высоких каблуков-рюмочек до широких квадратных, которые придумали специально для девушек, танцевавших твист. И, наконец, в 1950 году итальянский модельер Сальвадоро Феррагамо изобрел знаменитую шпильку. В качестве опоры для каблука он предложил длинный стальной стержень стилет.
1: Бытовые истории.

пути от первой платформы. Повторяю, сообщение «Москва-Эликманар» отправляется с первого пути от первой платформы.

а в сердце светит Русь. Воевать, как воевать, нам врага не выбирать. В 45-м нам на танке по Берлину проезжать. Да громить сильнее гада, чтоб не мог он убежать. Силы русской, сибирской, к земле его прижать.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом isметео.ru.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
2: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиатские блюда.

0: ям-бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, а на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как, а как. А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Мы обычно принимаем как должное из мира наиболее важных открытий изобретение очков для коррекции зрения. Их разработали для работы ремесленников, стеклодувов, ювелиров, часовщиков, наряду с некоторыми из самых блестящих научных умов на протяжении веков. Философы, монахи, математики, физики, астрономы и химики сыграли важную роль в разработке этого аксессуара для человека. Никто не знает о ранней истории увеличения изображения. В древние времена кто-то заметил, что выпуклые стекла усиливают изображение. Когда-то между 1000 и 1250 годами технология механического измельчения горного хрусталя получила что-то вроде простой лупы. В последней четверти 13 века неизвестный ремесленник, чье имя остается потерянным, сделал первые очки для зрения. Изобретение очков для улучшения зрения было прогрессом общества в области культуры, ремесла, искусства, торговли и науки и, выражаясь современным языком, значительно повысило качество жизни простого жителя средневековья.
7: Бытовые истории.

2 часа. Алтай FM. В эфире средства массовой информации Алтай FM+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Ученик 11 класса Иркутской школы номер 1 Данила Гинзбург собрал прибор для измерения метеоданных в пограничном слое атмосферы. Свою работу он представил на научной конференции школьников «Человек и космос», которую ежегодно проводит Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук. Аппарат, на котором закреплен прибор с датчиками, может подниматься на высоту до 120 метров. В режиме реального времени метеоданные передаются на компьютер, где с помощью специальной программы преобразуются в график. По нему, в свою очередь, можно отследить зависимость температуры и влажности воздуха от высоты. По словам разработчика, эти данные используются при составлении прогнозов погоды, обслуживании реактивных самолетов. Кроме того, ночью и весной они могут указывать на вероятность заморозков. К слову, на конференции было представлено еще несколько приборов, собранных школьниками. Так, восьмиклассник Данил Гаврилюк рассказал о своем колесном роботе «Спектатор», которым можно управлять с помощью приложения на мобильном телефоне через Bluetooth-модуль. Он также способен действовать самостоятельно по заранее заданной программе. Ученик 8 класса Кирилл Белозеров изучает тему радиоволны, собрал радиоприемник и радиопередатчик. По его словам, его аппарат похож на самые первые образцы радиоустройств. Он передает сигнал азбукой Морзе. На второй стороне сигнал идет в телефонный микрофон и требует расшифровки. Юные изобретатели обещали довести свои творения до совершенства.
1: Бытовые истории.

You got to see the doctor tonight. Yeah, good. See the doctor.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru. We'll be right back.

Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю? Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжай.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.

есть такая песня.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Одна из популярнейших игр в истории «Тетрис» была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пожитновым. Он работал в вычислительном центре при Академии наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса. В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Пентомио Пазл», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из 5 квадратов, пентомина от греческого «пента 5», и ставила задачи правильно расположить в коробке геометрию. Фигуры. Планируя создать компьютерный вариант пентомина, Пожитнов успешно дополнил идею. Собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться. Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи. Тогда Пожитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до 4. Так родилась тетрамина, от греческого тетра 4. Сокращенное название тетрис прижилось чуть позже. В течение 2 месяцев была создана первая графическая цветная версия «Тетриса», обладающая управлением и мелкими приятностями вроде таблицы рекордов. В 1985 году появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис». С тех пор все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в 250 миллиардов экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.
1: Бытовые истории.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
2: Реклама.
1: Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий.

Пыльный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Фудтрак паназиатской кухни.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Мам, на как мы приехали?
5: Сынок, правильно говорить не на как,
4: а как?
5: А где?
4: А как?
5: Мы приехали на трамвае.
6: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Сегодня зубная паста гораздо популярнее зубного порошка. Однако поначалу, когда чистящее зубное средство было представлено в виде пасты, никто не хотел его покупать. Паста казалась людям похожей на испорченные сливки. Позже художники-импрессионисты придумали тюбики для красок. С ними было удобнее работать на пленэре. И в 1880 году американский

0: Дантист Вашингтон Шеффилд решил применить это чудо инженерной мысли в качестве контейнера для зубной пасты. Однако, к несчастью первых потребителей зубной пасты в тюбиках, эти контейнеры были покрыты свинцом. Свинец ядовит. Такими они оставались до начала Второй мировой войны. И изменилась ситуация не из-за безопасности покупателей, а потому что правительству нужен был свинец для отливки пуль.
1: Бытовые истории.

0: Yeah. Чузголотые борода слушают.
1: А поставьте, пожалуйста, Николая Баскова.
0: 7 минут.
2: Басков! Басков! Встать! Встать! Встать, я сказал!
0: Все, он стоит.
1: Большое человеческое вам спасибо.

0: 4 часа.
1: Алтай.
2: В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Осуществился мой заветный план.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Зубная щетка. Изобретателем современных щеток считается китайский император, соорудивший первую в 1498 году. Щетина китайских зубных щеток была сделана из волос загривка сибирского дикого кабана, а ручки были либо из дерева, либо из кости животного. Когда в 17 веке это изобретение дошло до Европы, где в то время чистить зубы было не принято, жесткая шерсть кабана была заменена на более мягкую лошадиную гриву. До этого чистопотные европейцы использовали зубочистки, сделанные из гусиных перьев, а те, что побогаче, из меди или серебра, или просто протирали зубы тряпочкой. Шерсть и щетина животных, в частности того же кабана, использовалась при производстве зубных щеток вплоть до 20 века. В 1937 году изобрели нейлон, и с 1938-го ворсинки щетки стали делать из него. Однако щетки животного происхождения продолжали пользоваться большей популярностью, так как были мягче и не царапали десны, в отличие от искусственных. Нейлоновая щетина зубных щеток стала такой мягкой, как сейчас, только в 1950 году.
1: Бытовые истории.

На улице средний панелек типовых, у автомата с газировкой никого. Ты протянула мне и риску на двоих, и фыркнул автомат, налив ситро.

0: прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление пониженное и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru. We'll be right back.

Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий праздник.

0: Природный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю, сделайте вкусную остановку. Та самая, чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.
1: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы концтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Что такое юбилей?
2: Юбилей!
1: Это когда много цветов, но ты еще жив.

отправляется с первого пути от первой платформы. Повторяю, сообщение Москва-Эликманар отправляется с первого пути от первой платформы.

0: 5 часов. Алтай.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
0: Бытовые истории.
2: Идея изобретения термометра принадлежит немецкому физику Габриэлю Фаренгейту, который разработал измеритель на основе и с использованием спирта. Его шкала разделена на 180 градусов между точками замерзания и кипения воды. 32 градуса замерзания воды, 212 градусов кипения воды и 0 была основана на нагретости равной смеси воды, льда и соли. Также за основу этой знаковой системы взята температура человеческого тела. Фаренгейт демонстрировал термометр на спиртовой основе в 1709 году до открытия ртутного аналога, который оказался более точным. Известно, что ртуть расширяется или сжимается при повышении физической величины нагретости или падает. Вскоре после открытия Фаренгейта шведский астроном Андерс Цельсий озвучил свою шкалу, которая упоминается как Цельсия. Она делится на 100 градусов, отделяющих точку кипения и замерзания. Термин «Цельсия» был принят в 1948 году Международной конференцией по вопросам мер и весов, и масштаб является предпочтительным как датчик температуры для научных приложений, а также в большинстве стран мира, кроме Соединенных Штатов.
0: Бытовые истории.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом kismeteo.ru.
1: Реклама. Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая. Чайная. В Усть-Семе. Это легендарное место, где снимали фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства. Натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой. Удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: кто создал и как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Мало кто знает, что слово «кондиционер» впервые было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабанес получил британский патент на метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях. Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати. Правда, уже через год аристократия Европы, посещая Кёльн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем живой интерес публики вызывала не только и не столько игра труппы, а приятный холодок, царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. В считанные дни оборот универмага вырос более чем в 3 раза. Эти первые аппараты стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха.
1: Бытовые истории.

6 часов. Алтай FM. Музыка для тех. Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: 16 августа в 1941 году издан приказ Ставки Верховного Главнокомандования об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия. В 1960 году основана Международная академия астронавтики. В 1976 году вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами.
1: Этот день тому назад.
2: Лучшие инструментальные хиты.

Нужна электрика? Где купить? Это же надо ходить, узнавать цены, сравнивать. Не мучайте себя. Приходите в магазин «Заряд». Здесь вы найдете качественные материалы по очень приятным ценам. Грамотное и доброжелательное обслуживание и, конечно же, скидки. А, забыли сказать, в «Заряде» еще можно купить кондиционеры со скидкой 10% до конца лета. Мы находимся в Чимале, улица Строителей, 2В. Ждем вас каждый день. С 9 до 19 в магазине «Заряд». Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.

0: будет вкусно.
1: Фудтрака, один пункт назначения. Вкусно поесть, вкусно поесть.
2: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
3: Телефон для справок 8 951 346 50 72.
2: «Анонимные алкоголики»
3: 8 951 346 50 72.
4: Бизнес всегда опирался на рекламу. Как без нее? Реклама на радио работает, потому что радио слушают.
5: 923 663 103 и 2.
6: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
7: Бытовые истории.
8: Веселые картинки Менделеева. Инженер-программист Кит Энималсон придумал и разработал интерактивную периодическую таблицу элементов, таблицу Менделеева, которая наглядно в картинках объясняет, какую роль в нашей жизни играет каждый химический элемент. Например, скандий встречается в велосипедах, палладий используют для контроля за уровнем загрязнения окружающей среды, тантал можно найти в мобильных телефонах, а в фонариках и фейерверках есть криптон. Интерактивная таблица разделена по цвету, в ней символические обозначения состояния элемента. Газообразный, жидкий, твердый. Каждый элемент интерактивной таблицы содержит сам значок обозначения, краткое описание и список способов применения. Также в таблице используются символы, которые показывают, распространен ли элемент в человеческом теле или земной коре. Является он благородным, радиоактивным, редким или никогда не найденным в природе. Отличная шпаргалка для школьника.
7: Бытовые истории.

месяц.

0: Прогноз погоды.
1: В студии Евгений Кулаков с прогнозом погоды на выходные. В субботу и в воскресенье в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны кратковременные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 13 до 16 градусов тепла, днем до плюс 27. Атмосферное давление понижено и составит 721 миллиметр ртутного столба. Ветер переменных направлений от 1 до 3 метров в секунду. При грозах до 7 метров в секунду.
0: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.

Горный Алтай. Место силы и чистоты. Здесь пчелы собирают нектар с разнотравья, чтобы подарить вам настоящий правильный мед. Никакого сахара, никакой химии. Только личная пасека и стопроцентная гарантия качества. Наш мед не просто сладость, это здоровье вашей семьи в каждой ложке. Приезжайте за бодростью и энергией по адресу. Чимал, улица Подгорная, 33А. Или звоните прямо сейчас. 8-913-691-27-99. 8-913-691-27-99. Доставка по Чималу от 1 литра бесплатно. Правильный мед для вашего здоровья. Путешествуйте по Алтаю. Сделайте вкусную остановку. Та самая чайная. В Усть-Семе – это легендарное место, где снимали фильм «Василия Шукшина. Живет такой парень». Здесь вас ждут блюда советской кухни, знакомые с детства, натуральное мясо местного производства, сытные завтраки и кофе с собой, удобный заезд и своя парковка. Средний чек от 800 рублей. Село Усть-Сема, улица Трактовая, 21. Та самая. Чайная. Заезжайте. За атмосферой и вкусной едой.

0: Ямбар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: А что такое юбилей?
2: Юбилей — это когда много цветов, но ты еще жив.
3: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Смысл прост. История одной фразы. Вернемся к нашим баранам. В средневековой французской комедии богатый суконщик подавал в суд на пастуха, стянувшего у него овец. Во время заседания суконщик забывает о пастухе и осыпает упреками его адвоката, который не уплатил ему за 6 локтей сукна. Судья постоянно прерывает речь словами «Равино оно мутом». Вернемся к нашим баранам, ставшим впоследствии крылатым. Смысл прост. История одной фразы.
5: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь. Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, я из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.